цыгане любят водку, да водку не простую. Цыгане любят водку, да водку дорогую. А это ту, это тот час, когда вы можете прийти к нам. Уполне до духи текст. Ой, а трикрат мама, мама, мама, мама. Ничего тяжкого, не? Спробуем? Ой!